Пушкина жила, не выходя. Я бросился к столу, весь нетерпение, но, Господи, помилуй и спаси, она ушла, исчезло вдохновенье.